0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.
1: Ну, здравствуй, Питер, и прощай.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант» – разумный выбор качественных шин.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.
6: Many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области.

0: Машиноместо – не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машиноместо – не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.
1: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Комиссия по подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере создается в Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко накануне. За Министерством образования закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и совершенствованию содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку. По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси пособия получают 330 тысяч семей, из них 75 тысяч получают ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет. Размер такого пособия привязан к уровню средней заработной платы по республике. Сегодня на первого ребенка оно составляет порядка 1000 рублей в месяц, на второго – 1140. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет, выплата достигает примерно 1280 рублей. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске, а так радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Домашевской, Радиальной и Ваупшасова, а также на Академической и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка с душевным радио». Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
1: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17, в Минске сегодня до 17 градусов с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые,
0: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Кто здесь?
3: Здрасте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Это... Че?
4: Че? Здравствуйте, говорю.
3: А вы так прям понимаете, как зашли.
4: Здравствуйте.
3: Как будто занимаете очередь, чтобы заплатить мне коммуналку. Здрасте. Доброе утро. Бодрое, душевное. Добро пожаловать. Welcome to КНАП. Слушай, я когда-то такую фразу придумал, забыл потом с твоим приходом. А так звучит с твоим приходом.
4: Но
3: у тебя есть приход.
4: Моих приходов по стране, знаешь.
3: Да, я в курсе. Как не приду, везде на борде твое лицо. Мне улыбается. Заходите к нам.
4: Так и должно быть.
3: Аминь. Камень. Антон Бубнило-Жданов здесь. Я вспомнил, знаешь что, вот это вот. Welcome to КНАП. Это же прекрасный микс.
4: Ну да, было такое. Салют всем. Здравствуйте.
3: Слава богу, основной оператор поменял название. Теперь можно смело, да?
4: Дмитрий Душнило-Занкович.
3: Это мы, друзья.
4: Давно уже. Ты же помнишь еще, как все начиналось.
3: Ой, я помню вот этот вот Siemens A40 до сих пор.
4: У нас был парень, у которого появился впервые мобильный телефон.
3: Да.
4: Вот среди всех.
3: Да. Это был я, нет?
4: Не. Да, еще до того.
3: До меня?
4: Еще до того, как ты даже приехал к нам.
3: Неправда.
4: Да.
3: Тогда не могло быть, потому что я получил, ну как получил?
4: Ну, получил.
3: Продал наследство и купил.
4: Так,
3: да. Когда только один год ему было. Я на один год, да, это был 2001, а он, по-моему...
4: Там еще 2000-го даже не было.
3: Да, такая, может, просто не этого оператора другого.
4: 99-й, наверное.
3: А, это такой, который батарейку от этого телефона в двух чемоданах,
4: да? Не-не-не, ну, парень, да? Уже носил... О, господи, как ему все завидовали.
3: Да,
4: и мне. Ну, у нас-то у всех пейджеры были.
3: Лесабел.
4: Пейджеры, да.
3: Я помню. Ребят, тут сразу вопрос тебе из Ташкента. На страничке в ТикТоке у Антона написано.
4: Да,
3: миллиардер, плейбой, филантроп. Это правда?
4: Конечно.
3: Это абсолютная ложь. Где у тебя?
4: Абсолютно.
3: Покажи мне миллиард, не нарисованный на листике от туалетной бумаги.
4: Конечно. Ты Корейка помнишь?
3: Ой, Жданов. Корейка.
4: Корейка денег у всех занимал.
3: Плейбой. Значит, я вам объясняю, как действует этот плейбой. Заходит красивая девушка с ногами до неба, и он сразу сидит в углу и выключает весь свет, чтобы его не видели только.
4: Абсолютная неправда.
3: Это
4: вообще
3: абсолютная честная правда. Паша, тебя Санкович когда-нибудь обманывал?
4: Вот это далеко не первый случай, когда Санкович тебя обманывает.
3: Ну, филантроп, ладно. Знаете,
4: вот.
3: Легко дарить небо, когда у тебя больше ничего нет. Вот это вот филантроп у нас.
4: Я могу тебе небо Марса подарить.
3: Вот этот,
4: пожалуйста,
3: это филантроп.
4: Бери.
3: Стопудово. Мы начинаем это бодрое утро. Совсем скоро первая часть гороскопа, первые 6 знаков. Так что готовимся, друзья.
5: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

0: корпоратив.
1: Напоминаю наше нововведение. Встречено как-то пока очень в штыки. Ну, мы вчера послушали, вроде и нормалек. Разбиваем гороскоп на две части. Первая часть — овны, тельцы, близнецы,
2: давай
1: рак.
2: Начнем со второй сразу.
1: Ну, сейчас мы их вообще запутаем. Ну, понятное дело.
2: Это и есть цель.
1: Да, ты спрячешься за горшок с фикусом, и тебя не найдут. А мне потом отдуваться. Придут люди морды бить. И
2: что? Это же прекрасно.
1: Конечно. Бить-то мою будут?
2: Ну да.
1: Ну и сына прикни.
2: Я буду выглядывать. Я могу что-нибудь помогать тебе.
1: Что ты будешь не знать? Держись, Санкович!
2: Да.
1: С крышей, с кактусом, да? Спасибо.
2: Я могу держись.
1: Спокойно, я

0: пока сам. Итак, овны, тельцы, близнецы, рак, лев и дева. Практически как в басне... Да, у Крылова. Поехали, начинаем.
1: Овен. Давай. Сегодня, 14 мая.
0: Вперед.
1: День ожидается активный и интересный. Проявляйте инициативу, встречайтесь с новыми людьми, принимайте участие в авантюрных мероприятиях. В делах. Какие авантюрные мероприятия?
0: Мне сегодня интернет подключают.
1: Ты считаешь, что авантюра какая-то?
0: Ну а что? Это новые люди.
1: В делах будьте последовательны, решительны, не бросайте начатой работы. Это поможет ускорить ваш профессиональный рост.
0: Спасибо. Тельцы. Есть вероятность, что ваше внимание сегодня будет сосредоточено на каких-то второстепенных делах, которые не относятся вообще к вашей непосредственной работе. Как будто у нас, вот прям мы все берем топоры и рубим исключительно дрова. Конечно, мы посматриваем на разных девочек там.
1: Тельцы просто радуются жизни.
0: Нет, не посматриваем на разных девочек.
1: Ну, мы-то посматриваем.
0: Ну, так вот, давай
1: задавать. Я не знаю, как у дедушек происходит.
0: У кого? Алло! Я, если и дедушка, то только двоюродный пока.
1: А когда, кстати?
0: Что когда?
1: Ну, намечается какой-то момент, когда дедушка станет?
0: Ну, я грущу. Нет даже никаких предпосылок. Но...
1: Ну, у тебя же дочка есть.
0: Слушай, ей 15.
1: Ну.
0: Что, ну?
1: Через 3 года 18.
0: Иди разбейся об стену. Ну, у меня сыну 22, но я немножко выдохнул, там как-то пробил он на откровенность. Все-таки девочки нравятся. Ну, то есть первую часть я выдохнул.
1: Хорошо. Уже хорошо.
0: Уже хорошо.
1: Близнецы, будьте готовы к тому, что все обращают на вас внимание, выказывают симпатию, обаяние и шарм близнецов. Сегодня могут открыть перед ними многие двери. Предложения о сотрудничестве будут выгодными, и их лучше принять.
0: Алло! А можно сейчас с ноги им дверь открывать?
1: Ну, я думаю, да.
0: Да. Раки, хороший день, чтобы сделать шаг вперед в карьере, подняться в должности. Ракам надо показывать высокую результативность, демонстрировать ракам начальству свои лучшие
1: стороны.
0: Молчи! Лидерские качества! Молчи! Жданов, молчи!
1: Давай. Лев. Сегодня вам не придется скучать. День для львов насыщенный, наполненный разнообразными интересными событиями, яркими встречами. Делайте комплименты, флиртуйте, экспериментируйте. Это привлечет нужных вам людей или симпатичных представителей противоположного пола.
0: Ух ты, ё-моё. Дева, вы привлекательны, остроумны. Что делает вас центром в любой вообще компании? Используйте удачное время, чтобы добиться желаемого и завести...
1: Завести.
0: Полезное знакомство, продвинуться к своей цели.
1: Кого-то завести можете.
0: Давай, у тебя 30 секунд. А все?
1: Да все.
0: Смотри, какие мы быстрые.
1: Уложились.
0: Быстрые Гонзалесы. Первая часть партизанского балета завершена. Пару песен слушаем и возвращаемся к весам, скорпионам, стрельцам, козерогам, водолеям и рыбам. Всем бодренького!

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бумага туалетная «Донна» «Классик» 2 слоя. Всего 1,69 рубль за 4 рулона. Корм «Феликс» «Сенсейшнс» желе «Курица с морковью». Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: нас вторая часть нашего фирменного гороскопа. Ну что, начинайте, коллега.
1: Могли бы начать с Водолея. Ну, Водолей будет сейчас. Весы у нас на очереди.
0: Ну,
1: и Весы, 14 мая, один из самых удачных дней в году. Не соглашайтесь на малое.
0: 14,
1: да, что ты краев не видишь. 14 мая вы можете получить больше того, на что рассчитывали. Можно рисковать.
0: Ёлки-иголки.
1: Смело
0: меня. Заберите меня в Весы.
1: Реализовать свои давние желания. Вечером будьте активнее, встретитесь с друзьями, проведите время с любимыми, повеселитесь, оторвитесь.
0: Как человек очень экономный по жизни, я могу сказать, встретитесь с друзьями и осуществите свои собственные нескончаемые желания за их счет.
1: За чужой счет.
0: Это
1: да.
0: Хорошо?
1: Это прекрасно.
0: Ты честно вот мне сейчас говоришь?
1: Идеально.
0: Ладно.
1: Ну ты представь себе, сколько людей вокруг так делают. У меня что-то не получается.
0: А я стесняюсь.
1: Ну вот, я
0: говорю. Я вот выпрашиваю подарки в ТикТоке и вообще потом себя бью по лицу, когда, ну, когда не в кадре. Сванкович, так нельзя. А там же какие-то цели, их же надо выполнять. Скорпионы, готовьтесь к напряженному дню. И когда придется быстро реагировать, менять планы, обстоятельства быстро меняются, и скорпионам нужно будет подстраиваться под них. Используйте свои старые контакты. Не бойтесь обращаться к знакомым или коллегам, ну, за какой-то помощью.
1: Если вы электрик, вообще к старыми контактами, со старыми контактами лучше не контачить.
0: Чего?
1: Да
0: они уже давно покрыты.
1: Да ну, покрыты нет. Они там.
0: Слушай, я ж не знаю.
1: Видел где... я одного из Курска там.
0: Да?
1: Да.
0: Который танцует?
1: Танцевал, да.
0: Погнали дальше.
1: Так, стрелец. Ваше настроение будет переменчивым. Можете испортить отношения с близкими людьми. Mm-hmm. Постарайтесь быть вежливее, тактичнее, не выплескивать негативные эмоции. Но с рабочими обязанностями будут справляться они прекрасно, стрельцы.
0: Слушай, а ты тактильный человек вообще?
1: Тактильный?
0: Ну, я имею в виду, ты можешь кого-то обнять вообще незнакомого человека идущего?
1: Могу.
0: А может сегодня, вон, у нас Бразилия, у меня сегодня что-то... Let's skip the small talk. Это что такое?
1: Ну, говорит, давай немножко поговорим.
0: Let's skip to small talk. Yes, of course. Да? Нет?
1: Ну, пускай будет так.
0: Подожди, тут еще Бразилия у меня в ТикТоке.
1: Ты можешь по-португальски что-нибудь сказать, если знаешь.
0: Я по-португальски? Special prize for you.
1: Шоссеш энтузиастыш. Привет.
0: Так мы с тобой эти полиглоты.
1: В общем, занимайтесь сложными сегодня делами, стрельцы, которые ранее отложили. Нет, подожди, стой.
0: Полигамные полиглоты? Нет? А, козероги, интуиция?
1: Ну ладно, пусть будет так.
0: Это что-то я правильно сказал, нет?
1: Ну нет.
0: Я от балды. Я понял, козероги,
1: поясню потом.
0: Интуиция сегодня на высоком уровне. Поэтому при принятии решения прислушивайтесь к ней и следуйте ее советам. Не стоит использовать чужой опыт. Это будет больше вреда, чем пользы. В общем, ломитесь через джунгли сами.
1: Мне он Аленка написала в ТикТоке.
0: Что?
1: Я контачу с электрикой. Ничего себе.
0: Ничего.
1: Это как, с электрочайником или что?
0: Поэтому у нее такая, знаешь, прическа, как у нашего уважаемого главного бухгалтера. Одуванчик.
1: Не, прическа шикарная.
0: Очень.
1: Водолей, сегодня вам нужно тщательно обдумывать свои ответы и взвешивать все возможные риски. От правильности ваших решений сегодня зависит будущее. Наверное, для всех. Однако день для водолеев. А прикинь, водолеев, не задастся день и все.
0: Водолеем, вот ты все это зашифровал, очень культурно и интеллигентно.
1: Однако...
0: Ну. Им надо следить за базаром просто.
1: Однако день для водолеев довольно удачный и продуктивный. Mm-hmm. Будет много интересных встреч, приятного общения. Mm-hmm. Не бойтесь активно высказывать свое мнение.
0: Рибы, вы дождались. День начнется на негативной, увы и ах, ноте. Поэтому поднимайте себе настроение. Входите, так сказать, в рабочий ритм постепенно. Не спешите. Ваши интеллектуальные способности на высоком уровне. Предлагайте свои идеи. Участвуйте в спорах, в дискуссиях. Ну, желательно, опять же, без рук.
1: Участвуйте в спорах.
0: Прикладство. Вот так вот с гороскопом закончили. Совсем скоро утренняя голосовалка. К нам подтянется наконец-то наша Дарья Утюжникова. А где предложухи всевозможные у нас в Телеграме, душевное радиочат? Какие хиты предлагаете? Погнали вперед.
2: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00. Душевное радио. Слушай свое.

0: заждались все, конечно. Тут Утюжникова пришла, тут все расцвели.
1: Пришла, и порядок навела.
2: А мне кажется, вообще ничего не изменилось. Всем привет.
1: Нет, ну, у тебя знаешь, не изменилось, ты пришла просто. Ушла, пришла.
0: Мне сложно, конечно, это признавать, но без тебя было вообще нам, конечно, грустно. Этот в ТикТок свалился, он вообще меня не видит, да?
1: Да и он в ТикТоке. Еще очки там.
0: Вот, а мне разговариваю со стенами. Вот, поэтому, Дашка, мы так тебя ждали.
2: Взаимно.
0: А это чувствуется, что как я к ней подлизываюсь?
1: Как-то вот непонятно, она сказала взаимно и как-то неприятно засмеялась.
0: Да, а ты чувствуешь, как я начал несвойственной себе манере к ей подлизываться? А ты знаешь почему?
1: Нет, ну-ка расскажи.
0: Не знаешь?
1: Нет.
0: Она уже вчера всем объявила.
2: Не всем, я сказала, еще только самым
0: близким.
2: Близким?
0: Да, дорогим же, как-то мне дорог. Она на бокс пошла, ждала.
1: Мне
2: очень захотелось.
0: Она сходила на бокс.
1: Значит, я не очень дорогой, потому что мне она не говорила ничего. Я просто слышал как-то.
0: Ты дешево выглядишь, Жданов, это я всегда про это говорил. И поэтому сейчас что? Ну, придется как-то осторожиться.
2: Я просто хотела Диму немножко напугать.
0: Да, у меня ей получилось, я сегодня ночь не спал, да, я прям представляю, я уже ей рассказывал, говорю, в нашем с тобой случае, она спрашивала, сколько я вешу сейчас, и я ей объяснил, Дашка, в нашем с тобой случае ты мне будешь такой, знаешь, апперкот.
1: Так это будет кинг-ринг у нас.
0: Да, конечно.
1: Квин-ринг.
0: Она будет меня бить, а потом будет подниматься, на меня смотреть.
1: А когда?
0: Да.
1: Где смотреть?
0: Говорит,
1: где болеть?
0: Я ему то, все это, поднимаюсь, а он стоит, да? В любом случае, мы рады тебя видеть, с возвращенницем, так сказать. Ну и, коль пришла, давай, полезай в кузов.
2: Все, песня. Да?
0: Да.
2: Заказываю
0: примерно
2: песню.
0: Так. Примерно так все это и звучит. Итак, у нас утренний батл. Сегодня на троих мы начинаем.
3: Уйдет же. Уйдет.

0: у Чижикова чувствует, что ее отмолотили там где-то, да, в игрушке.
1: Это я.
2: Типа парадокс.
0: Зашла прям с козырей тут с оперкота и хука.
1: Ну
0: вот так вот все жестко,
1: я
0: да?
1: Я чуть со стула не упал.
0: 6-6-6. Да, да. Секс for sex. А я, девочка, я ж для вас, а я ж за вас. Я ж вообще...

0: Вы чувствуете, какие...
1: Смотри, какие у нас эротичные песни. У нас эротик и секс, секс, секс. А у тебя какой-то ласкетчев.
2: Слушай, ну... В обмазывании кетчупом тоже есть эротика. Ребят, предлагаю ласкетчем сегодня забомбить по полной программе.
3: Душевное радио. Слушай свое.
2: Ох, какая живая и непредсказуемая сегодня голосовалка. Это эротик, ласкетчуп и три шестерки. Почти как три семерки, три топора, да, легендарный напиток. Да. Приходим, голосуем у нас в Телеграме. Душевное радио чат. Выбор за вами. Победит только один.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Такой указ президент подписал накануне. На проведение переговоров уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. К слову, Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. В Беларуси в этом году на централизованный экзамен зарегистрировались около 60 тысяч человек, а на тестирование почти 66 тысяч. Первые испытания для школьников и не только начнутся меньше, чем через месяц. Основные даты уже назначены – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в эту вступительную кампанию в стране будут работать 144 пункта проведения тестирования. Вузы страны готовы принять порядка 49 тысяч человек. В Беларуси появится еще одна музыкальная дорога. На трассе Брест, Национальный парк Белорусская пуща, уже уложили около 700 метров нового асфальта. Следующим этапом станет нанесение специальных шумовых полос. При проезде по ним водители смогут услышать мелодию песни «Белорусская пуща» в исполнении Виа Песняры. Отмечу, первая музыкальная дорога появилась в Беларуси в 2024-м. Лекцию о древнекитайской дыхательной гимнастике проведут в Национальной библиотеке 21 мая. Слушатели узнают об истории возникновения этой системы и освоят базовые техники дыхания. Особое внимание будет уделено распространенным ошибкам. Специалисты объясняют, почему современный человек часто дышит неправильно и как это связано с хронической усталостью и стрессом. Для посещения лекции необходим читательский билет. Более подробная информация есть в сети. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу. Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
3: Утро будет.
1: Да-да-да.
0: Бодриссимо.
4: О, вот так.
5: Друзья, если где-то что-то еще у кого-то не так, если вы соскребаете какой-то депресняк с асфальта при помощи своего носа,
4: помните, что есть крем для сосков.
5: Вот я так и знал, что сейчас все это полетит.
6: Вообще как-то очень странно подвел вообще, да, просто. Да. Вот,
4: я вообще не подводил.
5: Я не про это. Я про то, что есть волна душевного радио. Есть Бодриссимо шоу. Есть Утюжникова у нас наконец-таки снова с блестящими губами. Я вот хотел спросить, ты в прошлый раз зашла?
6: Да.
5: У меня прямо очки забликовали. Чего у тебя губы-то блестят? Объясни мне. Что? Ну не стесняйся, говори.
4: Давай.
5: Давай. Мы готовы, мы расслаблены. Мы готовы услышать от тебя правду.
4: Что ты, трогала горку.
6: Скумбриела.
4: Скумбриела.
5: Ты все...
6: Я не умею так, я уже эту шутку не могу рассказывать много раз.
4: Несла в зубах скумбрию на работу.
5: Утюжникова, проблема в том, что это плохой признак.
6: Да?
5: Потому что по шуткам ты начинаешь приближаться к нам по возрасту.
6: Неправда.
5: Потому что мы вот тоже вот это все...
4: По скумбрию мы пошутить можем.
6: Неправда, мне еще до вас очень далеко.
5: Не, обнадеживайся. С кем поведешься, того и наберешься.
4: Посмотри, он, Санкович, к сотке летит уже.
6: Кстати, да, я вчера нечаянно...
5: Так?
6: Я вчера нечаянно, вот и случай из жизни. Вчера нечаянно...
5: Да, нечаянно.
6: Алене, короче, очень с Аленой жестко пошутила. Потом подумала, я, наверное, ее обидела. Пошла извиняться, она говорит, ха, я ж с Ланковичем живу. Для меня вообще уже ничего не обидно.
5: Так, а вот объясните, почему я такой популярный и дую сейчас в нашей утренней голосовалке? Так, ребята, мы выбирали сегодня следующее. 72 голоса, это маловато. У нас в Телеграме душевный радиочат, потому что есть ограничение. Сотка, соточка.
4: Да, соточку, набираем
5: соточка должна. Итак, что сегодня предлагаем? Лидирование данного музыкального коллектива и данного музыкального шедевра, ну, это шедевр, безусловно, хотя этот бедный Макс, его там загоняли по трем альбомам, там везде про Макса.
4: Не, ну это эротик, ну что-то.
5: Ну да, это, видимо, весна, но лидирует, 47% набирает.

0: это, мне кажется, Утюжникова, это вообще нечестно. Во-первых, тебя долго-долго не было. По тебе все соскучились, то это видно и чувствуется, и слышится, да? И взять вот так вот, прокатить Утюжникова с 27%.
1: Ну, а что, песня тоже хорошая.
0: Иди, молчи, я ему выключу сейчас. Не надо, мы с Утюжниковой тут будем разговаривать, да.

0: же вообще несправедливо. Как вы думаете, кто вам солнце выкатил в Минске? А? Кто вам принес?
1: Ласкетчуп?
0: Да. И я с плеткой сзади был. Ну, это у Чужикова с Кубри.
1: Плетка?

0: процессов набирает Last Ketchup.
1: Ну, так это второе место заслуженное.
0: Это второе место. Нет, я уже, у Чижикова, понимаешь? Я делаю вывод такой. Чедушный Жданов, вызывающий всем своим существованием бесконечную...
2: Радость.
0: Нет, бесконечную жалость и сострадание от других людей. Вот ему и бросили вот эту вот эротическую
2: Никто
0: кость.
2: Никто ничего не бросал.
0: Не, конечно.
2: Эротическая кость только у моржи бывает, понял?
0: Неправда.
2: Балюн называется.
0: Это у меня, мне надо к врачу, да?
3: Я сказал, что неправда.
0: Ребятки, хит номер один, уротик.
4: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: шоу.
1: Time, weather,
0: and... Утка Fast News.
2: Так, ну я передаю привет Yellow. Такая, вот у меня уже есть даже постоянные зрители на стримах в ТикТоке. Это здорово. Я вас обожаю просто. Ну, гороскоп у нас в первом часе обычно выходит. Сейчас разбит на две. Пока такая достаточно непонятное ощущение, но, по-моему, достаточно интересно. Может быть, мы... Давай, знаешь, что сделаем? Давай первую часть гороскопа в первом выходе начнем. Вот. Прям поздоровались, сразу перешли на гороскоп.
3: Давай.
2: Давай попробуем так. Пока люди в автомобилях. Вот. Но на две части, по-моему, достаточно динамично получается. Ладно, это потом. Всем привет, погнали. Житель Сингапура.
3: Так.
2: По имени Кира Пис.
3: Что, прости?
2: Не что, а кто? Кира Пис нередко разъезжает в автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. А, ты давно встречал? У нас вот тетя какая-то за Христа поет обычно по разным станциям. А, ты на метро не ездишь?
3: Ну, езжу.
2: Ну, там она. И все шугаются от
3: нее. Не видел ее.
2: Что-то в этом году не было, может, что случилось. А обычно там все остальное всегда
3: может,
2: пело.
3: Может, все хорошо.
2: Люди в большинстве своем благосклонные и симпатии относятся к музыкантке и певице. Некоторые так и вовсе готовы петь с девушкой дуэтом. Ну, это прям в автобусе, пока она едет с работы. Но недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя автобуса. Она стояла, распевала очередную песню.
3: Распевала. Так.
2: Когда водитель остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: «Петь можно, только сидя!»
3: «Петь можно, только у меня в кабине!»
2: Да. Пришлось Кире занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Но мне кажется, это в целях безопасности.
3: Правильно, ну, конечно.
2: Ну, правильно, водитель, да? И вот она с гитарой теперь сидит, поет. Я не
3: она
2: знаю.
3: Еще с гитарой?
2: Да, я могу. Ну, видоса нет. А я к нам в Телеграм, душевный радиочат, вот сбрасываю просто скриншотик.
3: Ну, попробовал бы она зайти с гитарой и петь и песни. Что? В наш автобус утром, вот когда едешь.
2: Блин, ее,
3: когда
2: мне кажется,
3: полный автобус.
2: Ее бы выбросили бы на ходу.
3: Да.
2: Ну, это же неправильно.
3: Сначала гитара летит, потом Кира Пис.
2: Кира Пис, да. Ну, а с другой стороны, получается как? Человек дарит творчество. Но это, понимаешь как? Это как мы с тобой на свадьбах там периодически, да?
3: Я хочу спеть.
2: А ты, чувак, ты спросил, хотят ли другие тебя слушать? Ну, такая двойственная ситуация. Я, допустим, к уличным музыкантам отношусь вообще просто с огромнейшим уважением, потому что это и есть вот та самая популярность. То есть, если человек бросил тебе там копейку, это значит, что
3: если
2: ты...
3: человек бросил тебе вызов, поем? И ты такой, да!
2: Нет.
3: Ну почему?
2: Ну я на любительском.
3: Ну ты же поешь что-то.
2: Ничего я не пою, не умею.
3: Что ты поешь, я видел.
2: Да иди ты.
3: Так, стринги крысы.
2: Что?
3: Стринги крысы.
2: Несочетаемые. Я не буду такой есть.
3: Ну там была Кира Пис, а тут стринги крысы.
2: Что у тебя творится в жизни?
3: Настоящий тренд в рилсах на данный момент.
2: А прям видео есть?
3: Да.
2: А можно
3: посмотреть? Я покажу.
2: А можно посмотреть?
3: Своим появлением они обязаны создателю из Австралии. Создатель.
2: А почему не крысы?
3: У нее имеет... Сейчас
2: где?
3: Покажу.
2: Простите, где в стрингах крысы?
3: Я тебе сейчас покажу. Вот
2: они
3: прям,
2: живые?
3: Прям там, где ты думаешь.
2: Покажи.
3: Пожалуйста. Видео уже у нас в душевном радиочате. Можете
2: зачем?
3: Заценить. Стой. Так, значит, у нее полная коллекция с различными оттенками у создателя.
2: Оттелками?
3: Да, оттелками.
2: Скорее всего, оттелками,
3: ну,
2: да.
3: Ну да, там да. Тельце. Стоимость одного экземпляра составляет около 10 тысяч рублей. Белорусских это 380 рублей.
2: Вот это вот одно с крысой?
3: Да. 380 рублей, пожалуйста, ты счастливый обладатель крысы.
2: А, подожди, а крыса, она искусственная?
3: Стринги с крысой.
2: Или...
3: Ну, об этом история умалчивает,
2: или
3: честно говоря.
2: Высушенная.
3: История умалчивает.
2: Не знаю, меня бы такое отпугнуло.
3: Ну, не знаю, но
2: давайте
3: это...
2: Так, мне
3: причем как... это, ну, судя по виду, это, наверное, женский аксессуар все-таки.
2: Что значит, наверное, если... Жданов, алло?
3: Не, просто интересно, есть ли мужские такие?
2: Тебе зачем?
3: Ну, крысы разные бывают, они же длинные бывают, здоровые.
2: Жданов, тебе это не поможет.
3: Да.
2: Можешь даже не рассчитывать. Нет, ну давайте так.
3: Тут есть новость о том, что хантавирус уменьшает на 7,5 сантиметров, между прочим.
2: Куда уже?
0: Капас!
2: Слушай, ну мы обещали быть откровенными.
3: Вы говорите, не смейся.
2: Кто тебе говорит, не смейся? Нормально. Смейся. Слушай, ну давай, давай так, к предыдущей новости, да? Я как мужчина, у которого не все еще потеряно, да? Надеюсь, я не заражусь тем, что...
3: Написали, надо мужу показать.
2: Ты, да. Но оно, конечно, привлекает, вот это. Но, опять, я слышал такое мнение, что в них неудобно им. Потом, ну, ладно.
3: Ну, я не знаю, давайте, вроде удобно.
2: Что? Так, теперь... Ну, это нам удобно. Так, ну, в смысле, так, все, закрыли тему.
3: Нам удобно.
2: Сочетание сладкого и соленого вкуса. Я же о том, чтобы все были накормлены. Особенно способна порадовать многих гурманов, которые ценят необычный кулинарный эксперимент. Ну, ты вот любишь именно эксперименты?
3: Да,
2: кулинарные?
3: Люблю.
2: А я нет.
3: Я люблю.
2: Я вообще нет. Если я вижу какое-то смешение, пусть там мне потом убеждают, что это вкусно, это классно.
3: Не,
2: нет,
3: ну я сам экспериментирую. Нет.
2: И что, и что ты куда добавляешь? Крысу,
3: ну,
2: в стринге?
3: Разное. Крысу в стринге.
2: Как ты экспериментируешь, скажи? Да, эксперименты вообще, ну, вообще считается, не должны выходить за рамки дозволенного. К такому мнению пришло подавляющее большинство комментаторов в социальных сетях. Знаешь, по поводу чего? Они высказались по поводу вяленой говядины. Ну, да, казалось бы, практически, да, деликатес. Да. Вяленая говядина, которую производители по неведомым причинам решили придать вкус сладкой газировке.
3: О,
2: бам!
3: Ну, привет, приехали.
2: Вяленая говядина со вкусом сладкой газировки. И что? Ну, тут человек, который разместил фото вяленого мяса в интернете, заявил, он сразу понял, что приобретенная закуска будет мерзкой. И быстро в этом убедился. Но пошел на жертву, чтобы предупредить всех о возможностях употребления подобного кулинарного изыска. И смотри, так они же тратят на это деньги. Упаковка там, да, производственные линии, маринады все эти, ну, да? И получается, что вяленая говядина со вкусом газировки.
3: Не, ну это перебор,
2: Пеппер.
3: Это перебор уже.
2: Вот это зачем? Миру стало скучно?
3: Это перебор. Я понимаю, если вы там что-то хотите попробовать сделать, ну, понятные ингредиенты, там, картошку с мясом смешать. Ну, что, я...
2: Вот ты прям проэкспериментировал.
3: Не, ну, условно,
2: да,
3: условно. Вот. А когда добавляют газировку, это я... что такое?
2: Это для меня неприемлемо курица с ананасами. Вообще, ну, неприемлемо, да. А не газировка, понятно. Фу, ребята, в общем, если увидите, там такая рогатая пачка и написано вяленая говядина со вкусом газировки, берите, не берите.
0: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Golden, рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свой.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Слушай, ну фирма должна быть фирмой. Говорили нам всегда на рынках, когда мы мерили джинсы варенки, вареные, значит, в соседних
3: малины.
2: Гаражах.
3: Малины.
2: В этих, в больших чанах, нам говорили, это фирма. Помните? Да. А, какое время было. Это волна душевного радио, волна самых удивительных воспоминаний и отличного музыкального такого наполнения. Суперхиз 24 на 7. Слушайте и продвигайтесь, вспоминайте.
3: А у нас радиотерапия.
2: И квартира.
3: Я это называю радиотерапия, потому что, оказывается, ну, у нас же карта Таро.
2: Таропия.
3: Радиотаропия.
2: Окей. О, красота.
3: Круто.
2: Можешь же, когда захочешь.
3: Телефоны наши уже есть у нас в радиочате душевном.
2: Да, ну и напомню, в эфире плюс 375-17, это городской минский номер, 370-45-70 и точно так же 8017-370-45-74. Две телефонных линии, берем только одного человека и берем ответственность за этого человека, да? Есть вот такие вот карты Таро. Судового там, ну, Людмила, привет, Белоруссии из Казахстана. Привет, Казахстан, Люда. Мы рады, что вы нашли нас. Итак, в чем суть? Да все очень просто. Вы рассказываете, что, как и почему, где дети, где собаки, где огурцы. Ну и спрашиваете.
3: Задаете вопрос. Что вас волнует?
2: Да, потому что очень часто у меня спрашивают вот в ТикТоке: вот скажи, что меня ждет впереди.
3: Да. 17 мая 2027 года.
2: Что?
3: Мы так не можем сказать, что меня ждет.
2: Ну да, естественно. Вот, поэтому это такое, знаете, бытовое применение.
3: Мы можем ответить да, нет. Иногда хочется ответить не знаю, но такого не предусмотрено.
2: Но не получается, потому что хочется быть очень честными с вами постоянно. Вот, и времени у нас традиционно всегда очень и очень мало. Мы ограничены таким определенным форматом, трехминутным. В эфире, поэтому вы должны знать, что где-то вот в 9:50, 9:51, теперь, слава богу, все на своих местах, мы обязательно будем выходить вот в белых халатах.
3: Все устаканилось.
2: Все устаканили мы, как могли, хотели и сюда привели. Бред какой-то. Но они же примерно точно так же, ну, да, в рэп-баттлах и участвуют, да? Поэтому запоминаем: радиотерапия, Бодрисимо шоу, душевного радио. Мы всегда в вашем распоряжении. Звоните, рассказывайте, ну, вы понимаете. Мы тут прям вам...
3: Все расскажем, как есть, и еще ни разу не ошибались.
2: Да, и мармеладом, конечно, не намажем, потому что чего нам тут заваривать мармелад, потому что сахар будет получаться. А это не про нас вообще. Вот так вот. Все, двигаем в следующий музыкальный час. Там наша традиционная приятная неожиданность, бодрая. Где слушают волну душевного радио?
3: Самое любимое, да. Мы рассказываем с удовольствием.
2: Слышали
3: просто.
2: Где-то, подслушали, мимо бежали, там шуруму похавали. И знаете, что там звучит волна душевного радио? Расскажите нам в Телеграме, душевное радио чат, а мы туда неожиданно придем и
3: принесем приятность.
2: И сделаем людям хорошо.

0: Слушай свое.
1: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.
2: Мы обжигались темнотой пустых дорог. Делили ночи мы не с теми и не там.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарп и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Министерство иностранных дел Беларуси и Кыргызстана провели в Минске консультации по международно-правовым вопросам. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили находящиеся на рассмотрении проекта международно-правовых документов. Также обсудили предстоящий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. Это станет продолжением контактов на правительственном уровне. Адвокаты завтра проведут бесплатные консультации. Акция посвящена Дню семьи. Как передает БелТА, воспользоваться возможностью смогут многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробности есть в сети. 2 миллиона 600 тысяч семей проживает в Беларуси, 78% из них в городской местности. Данными поделились в БелСтате. Средний размер семьи в стране почти 3 человека. К слову, за минувший год в республике было заключено чуть более 52 тысяч брачных союзов. Это почти на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Весна, пора обновления. Скидка 50% на шиномонтаж на сливки.бай. Быстро, качественно и выгодно. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. А в Минске сегодня до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
3: Реклама. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
5: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афиши «Бай».
6: При поддержке душевного радио.
7: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
8: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
9: Танцплощадка.
8: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего,
10: настоящего.
8: Та
3: Тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
9: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
3: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
10: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Распорядок дня. С 8 утра

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
6: Понеслась.
7: Бодриссимо шоу!
5: Будем больше улыбаться.
7: Бодриссимо шоу! Будем крепче обниматься.
8: Утро будет!
9: Ну, надо отдать должное же. Два часа как несется, еще третий нормально тоже пронесет.
10: Вперед летит наш паровоз.
9: В хорошем смысле этого слова. Конечно, всем привет, всем здравствуйте. Здрасте. Слушайте, такое солнце, да в четверг. Все это пережили, вот эту серость, вот эту вот сопливость бесконечную.
10: Всякую непогоду непонятную, это все ерунда.
9: Да, и мы же верим в лучшее, верим в солнце. И именно наша вера вот в это светило.
10: Ты сейчас как...
9: Что?
10: Мы верим в солнце, именно наша вера.
9: И мне, да,
10: ты проповедник.
9: Балахон,
10: да.
9: А можно я буду?
10: Наш культ.
9: У меня есть пожелание. А можно я все это буду проповедовать где-нибудь на Таити?
10: Ну, ты мог бы, конечно.
9: Смотри, у меня в одной руке будет этот кокос. Тебя с трубочкой внутри.
10: А, в этом плане.
9: Да. С трубочкой внутри. Во второй веер.
10: Тебе бы...
9: Сзади шезлонг.
10: Тебе бы веки в 19-м куда-нибудь.
9: Мне бы новые веки, я знаю, эти уже
10: Успали, да.
9: Стерлись. Кто здесь такие? Ну, обезбашенные люди абсолютно. Надеемся, не сильно вас пугаем в этом плане. Антон Бубнило-Жданов, это вот он.
10: Это я, всем салют, всем здравствуйте. Дмитрий Душнило-Санкович. Это он.
9: Это я, и у меня тут фраза такая.
10: Ну?
9: В преддверии того, как мы с тобой тут друг друга представляли.
10: Так.
9: И знаешь, идет такая... Что может быть драматичнее истории любви великих людей? Я его ненавижу.
10: Антон Душнило.
9: Нет!
10: Бубнило Жданов.
9: Нет,
10: Дмитрий Душнило-Санкович.
9: Нет, это
10: что может быть драматичнее любви великих людей?
9: Нет. Нет, нет. Только история великой любви Наполеона и Жозефины. Корсиканские страсти, парижские тайны, имперское величие в любовной драме Наполеон и Жозефина. На сцене концертного зала «Минск» билеты ищем на Ticket.pro. Там они еще есть, еще немножечко, но есть мы. Итак, этот музыкальный час наш любимый абсолютно. Потому что здесь мы можем рассказывать, что хотим, фантазировать, как хотим. И вам, ну, насколько мы видим фидбэк у нас в Телеграме, душевный радиочат, в основном это нравится.
10: И посвящаем мы этот час всегда вам.
9: Да, и хорошая новость. Нам с тобой, знаешь, сегодня помог Дмитрий, это вот наш сотрудник безопасности.
10: Так.
9: Знаешь, он мне сегодня предъявил, я шел снимать халат, у меня тогда, ну, руки же сильные, охрана. Он меня, иди сюда.
10: Так.
9: Я аж обомлел. Говорит, а почему вы сегодня утром так мало говорили? Я говорю, Дим, мы не специально. Нам дали
10: так получилось, да?
9: Нет, нам дали такое указание.
10: Да.
9: Зови его сюда.
10: В общем,
9: да, ребят, возвращаем гороскоп на свое место. Немножко попугали вас, ну, попробовали. Ну, нам тоже было
10: сложновато.
9: Поэтому все, гороскоп возвращаем на свое место. Уже с завтрашнего дня все четко, прям полный. Ну, потерпите на 6-7 минут, правильно? Ну, это было так приятно, уже человек не заинтересованный.
10: Ну, да.
9: Его ничем не купишь, у него уже все есть, да? И поэтому, когда вот, слушай, я сегодня ехал, музыка, я уже, когда они уже говорить будут? Прикинь, так приятно. Народ, не напрягаем вас нашей болтовней? Ну, надеемся, что нет, раз вас так много с нами. Итак, у нас приятная неожиданность. Вы рассказываете, где слушают.
10: Где слышали вы?
9: Или слышали вы, что играет волна душевного радио? Вот, я не знаю, на башенных кранах там, среди обезбашенных людей, в гаражах, чтобы не было одиноко.
10: В единственном доме на парковке.
9: В женской бане. Ну, я не знаю, это наши фантазии. Вы точно знаете, где звучит волна душевного радио. Тихонечко нам, ну как тихонечко, рассказали к нам в Телеграме, а мы туда приятной неожиданностью с Антоном свои носы засунули.
10: Ворвемся.
9: Да, он армянский, я чисто белорусский.

0: Новости с полей. Волны душевного радио и наши с вами, я надеюсь, любимые танцплощадки. Итак, внимание. Ребята дорогие, у нас финальный тур сезона намечается. Напоминаем, что в эту субботу мы встречаемся с жителями и окрестностями города Гродно в клубе «База». Там осталось, по-моему, 16 билетов и все.
1: 16 билетов — это всего ничего.
0: Что значит все?
1: Ну, 16 билетов — это уже все. Конец, финита ля комедия.
0: Я уже боюсь.
1: Сейчас человек не успеет приобрести, и что делать?
0: 600 плюс.
1: Порвем базу, ну да.
0: Там эмульные пузыри вам и все как надо запланировали, да? Потом мы перемещаемся 23 мая в город Брест, клуб «Медуза». Там с билетами чуть-чуть, подчеркиваю, чуть-чуть полегче, там порядка 70 осталось.
1: Из базы в «Медузу».
0: Да. Брест, внимание, мы там закрываем сезон, но потом... Мы всем полным, тянул живот, всем полным составом приезжаем в город
1: Гомель.
0: Вот там тоже, там осталось нам с вами до встречи там 2,5 недели. И уже 73% билетов, к сожалению, увы и ах. Поэтому, Гомель, потом будет одна и та же история. Вы будете звонить, вы будете писать, ну дайте, пожалуйста.
1: Не успели. До последнего откладывать никогда нельзя, когда вы покупаете
0: билеты.
1: Ребят,
0: ну просто потом не будет. Я потом так переживаю, я ночей не сплю. И такие все девочки красивые на аватарке. И эту хочу, и эту, ну в смысле, чтобы пришли. Да, и что делать? А не резиновый, тот же манеж, там, ну там все равно есть ограничения у нас. Вот, поэтому все билеты есть пока доступны на сайте Ticket.pro. Приходите туда. Да, есть живая касса, то есть это касса стадиона «Локомотив» в Гомеле, так что там нормально, недалеко от центра, проехали, быстренько забрали. Себе там нашего, давай привет передадим, там замечательная женщина, ее зовут Жанна.
1: Вот. Жанна! Жанна!
0: Ну, что? Стюардесса
1: да
0: по имени Жанна! Жанночка, привет вам огромное, вы с самого первого аккорда с нашим проектом «Танцплощадка», спасибо вам огромное, я знаю, всегда улыбаюсь, даже иногда люди просят, она даже приезжает в кассу, когда она говорит, вот в другое время не можем, она приезжает и выдает людям билет, спасибо, Жанночка, большое, поэтому вот такая вот ситуация.
1: Казань брал, Астрахань брал, кассу
0: не брал.
1: Не брал,
0: не брал, да. Поэтому потом уже «Танцплощадка» уходит, ну, в условный, безусловно, просить за тавтологию отпуск, и следующий сезон начнется только с октября, поэтому давайте встретимся, пока еще огурцы не подросли. Уделите нам свое внимание. Будем абсолютно рады всех видеть. Ну и сейчас вот приятная неожиданность. Гомель в машине, слушаем душевное радио сейчас. Слушай, ну такая машина, я посмотрел, очень крутая. Возраста наша с тобой. Вот.
1: Ничего, зато экран есть. Работает.
0: Это классика. Привет в автомобиле от волны душевного радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Лежу я на вот эту вот фоточку, которая у нас есть в Телеграме. У нас есть классная телега, кстати. Приходите. Да. Душевный радиочат называется. Лидер. Минс тоже в машине. С машиной слушает волну душевного радио. Бодрить его на целый день. Спасибо.
6: Спасибо огромное.
5: Написала нам Лариса Буткевич. И у тебя нет патологического страха?
6: Вон оно что.
5: Да. Пришить себя этой, машинкой.
6: Не. Я с машинкой впервые познакомился. У меня самое интересное, что у меня шила не мама, а шил папа в основном.
5: Я умею тоже.
6: Вот. И,
5: но у меня патологический страх.
6: Тогда, знаешь, были эти журналы «Бурда Моден».
5: Бурда,
6: там
5: да,
6: выкройки эти все.
5: И что?
6: Помогал перерисовывать, да, что-то шили даже.
5: Ты папе там помогал перерисовывать? Нет, у меня патологическая боязнь швейных машинок. У меня ничего плохого с ними не связано. Потому что начинал я общаться с ними еще с Зингера, вот этого бабушки, где ногой надо было. Меня все время гоняли, били по ногам, а я пока бабушка не видела туда, ну эту штуку там. А ее, наверное, в холостую нельзя было гонять, я не знаю.
6: Без понятия, честно говоря, тоже Зингер стояла машинка.
5: Но вот эта вот игла, которая сейчас вот на этих электрических машинках, которую даже не видно.
6: Ну да.
5: У меня аж руки начинают дрожать, потому что надо отдать должное моему организму, руки у меня кривые.
6: Главное, это руки правда. Не совать.
5: Это правда. И я прекрасно понимаю, что я точно себя пришью куда-нибудь, к кому-нибудь, к чему-нибудь. И потом будут меня, извините за высокий слог, отдирать так, что весь подъезд будет за меня переживать.
6: Отодрали, Санкович.
5: Ты рискуешь вообще, чел. Ты же понимаешь, что сейчас какая-то часть людей...
6: Только включилась?
5: Людей включила именно тебя на этой фразе, потому что сотни тысяч на волне. И что мне потом? Я уже один раз оправдывался, что я любовник этого главного. Я вообще не знаю, откуда они это взяли.
6: Ну, где-то услышали.
5: Две жены, дети. Что? Какой любовник? Нет, это не про меня. Поэтому это было уважение к вам, Лариса.
6: Всем, кто пришел только что, привет.
5: Очень смешно.
6: Не, мы тут про то, что Димона пришить можно.
5: Нет, у меня...
6: тоже звучит так себе, конечно.
5: Так самое интересное, что правда. Ребят, у нас вот такая приятная...
6: Димона можно пришить.
5: Не дожди. Ты вот у тебя точно не получится, Жданов.
6: Откуда ты знаешь, Дмитрий?
5: Пока ты тремя... снайперская винтовка, она тяжелая.
6: Я даже не снайперской винтовкой.
5: Чем?
6: Есть более интересные способы.
5: Топор ты не поднимешь.
6: Ты кушал пирог?
5: А что такое?
6: Вот.

0: весело подпрыгивая, насколько нам позволяют наши изношенные суставы, мы в данный момент будем покидать студию «Волны душевного радио» со слезами на глазах.
1: И направляться в сторону завтрашней пятницы.
0: Ой, пятница хороша сама по себе.
1: Еще и погода классная.
0: Да, сейчас разбудим Утюжникову, посадим в кресло к вам с новостями, с блестящими губами. Смотрите, все это на лайв-трансляции нашей радиостанции.
1: А на сегодня это вроде как все. Мы с вами прощаемся до завтра, до утра. Приходите, включайте нас. Это «Душевное радио».
0: И бодрите мы шоу в полном непредсказуемом составе.
1: Ну а пока говорим вам до свидания. Те, кто привык, всем говорим адьос. А кто не привык, до завтра.
2: Они большие, они блестящие, почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех! Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Соглашение закрепляет право граждан Беларуси и Азербайджана на обмен водительских удостоверений без сдачи теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание. Выпускные вечера для минчан, закончивших 11 класс, организуют на крупных столичных площадках. Об этом БелТА сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома. В этом году последний звонок прозвенит 23 мая в 10:00, а выпускные вечера пройдут 12 июня. Почти 3000 выпускников Заводского и Ленинского районов соберет Чижовка-арена. 4500 выпускников Советского, Центрального и Московского – спорткомплекс «Футбольный манеж». Для 2000 ребят из Первомайского и Партизанского мероприятия пройдет во Дворце спорта. Всего школы и гимназии города в этом году заканчивают более 20 тысяч девятиклассников и 13 с половиной тысяч одиннадцатиклассников. С этого дня и по 20 мая сотрудники ГАИ проведут по всей Беларуси рейды по профилактике ДТП с участием грузового транспорта. Контроль усилят в отношении водителей и транспортных средств, организаций и предприятий. Инспекторы в том числе проверят и состояние большегрузов. В Женеве на аукционе был выставлен новый рекорд. Бриллиант треугольный, огранки сине-зеленого цвета был продан более чем за 17 миллионов долларов. Драгоценный камень весом 5,5 карат, вошедший в коллекцию ювелирных изделий Ocean Dream, обнаружили в Центральной Африке в 90-х годах. Покупатель остался анонимным. Примечательно, что сделка состоялась всего за 20 минут. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске сегодня до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Президент отметил, что экономика – это база любого сотрудничества, поэтому мы бы хотели выстроить с вами твердые и хорошие отношения. Напомню, уже подписано соглашение о воздушном сообщении. С 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. День семьи состоится завтра. В Беларуси каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. По их количеству в стране особенно выделяются три региона. Бессменным лидером по многодетности остается Брестская область, где насчитывают примерно 24 тысячи таких семей. На втором месте идет Центральный регион. Там воспитывают трех детей и более, порядка 21 тысячи семей. При этом именно в этой области проживают родители и рекордсмены. Замыкает тройку лидеров Гомельская область, где живет около 19 тысяч многодетных семей. В Беларуси ведут сезонные ограничения движения на дорогах. Они начнут действовать с 25 мая и продлятся до 31 августа. Так, с 11 утра и до 8 вечера при температуре выше 25 градусов тепла будет запрещено движение транспорта, чья максимально допустимая нагрузка на одиночную ось превышает 6 тонн. Есть исключения. Более подробная информация размещена на национальном правовом портале. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры, яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве 15-17 тепла. В Минске сегодня до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Уже и совы проснулись, и жаворонки, и вообще весь птичий хор. Кто-то даже успел утомиться, но тогда обеденный перерыв нужно обязательно сделать. А весной я бы вообще его цветочным перерывом назвала. Или тополиным, в общем, свежим каким-то. И каково было мое удивление, когда сегодня до работы шла мягенько, пружинила и летела по белоснежной нежности. Тополиный пух уже везде. А на календаре, на секундочку, 14 мая. Но еще я так сильно сегодня вдохнула сирень, что чуть не втянула цветочек. Поэтому, в общем, полно впечатлений у меня от этого весеннего ароматного утра. Ну, а может быть, у вас что-то интересное сегодня произошло? А может, планируется? Тогда делитесь своими интересными впечатлениями, планами. А может, кто-то сегодня решил привет передать на всю страну. Ну тогда телеграм-чат Душевного радио открыт для ваших сообщений. Пишите.
9: Привет в обед на Душевном радио.

0: Появились долгожданные паузы или культурные мгновения, можно знать, если ориентироваться в кофейном этикете. Он, оказывается, существует. Это не только вопрос вкуса, но и хороших манер, правильно? В Италии и во Франции есть базовые правила, которые в целом неплохо было бы знать каждому из нас. Например, чашечку эспрессо нужно брать за ручку указательным и большим пальчиками, так более изящно. И немножко можно все оставшиеся пальчики оттопыривать. Некий элемент высокой культуры будет уже в этом кофепитии. Еще большие чашки для капучино или латте можно держать всей ладонью. Если чашка без ручки и у нее широкая ручка, берем всей ладонью. Но все равно, конечно, нужно стараться чашечку аккуратно двумя пальцами хватать за ручку. Это более эстетично. А если у кофейной кружечки есть блюдце, то в целом блюдце должно оставаться на столе, и нас вообще не должно никак интересовать, берем только кружечку. Но вот самый главный вопрос, мы уже разобрались, берем двумя пальцами, стараемся блюдце оставлять на столе, но как размешивать кофе? Допустим, мы добавили в напиток что-то сладенькое, да, или молочко, или сливки. Оказывается, при перемешивании кофе нужно стараться это делать бесшумно. Вот оно в чем, да, движения не круговые должны быть, а так шумно получается, а вот от себя к центру чашечки, чтобы не бить ложкой а те самые стенки. Вот так вот. А после того, как размешали кофеложку, всегда кладем обратно на блюдце, не оставляя ее в чашке. Получается, все наши привычки вмиг этот этикет перечеркнул. Как же не щуриться, делая глоток? Как это не барабанить? Правильно? Мы же это особенный наш такой своеобразный ритуал. Запускаем этим образом энергию. Ну а мы запускаем приветливый час. Он у нас открыт. Все сообщения собираем в Инстаграме Душевного радио, в Телеграм-чате. Пишите, кого и с чем сегодня будем поздравлять на всю страну.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Голден, рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: В мае, самом красивом месяце в году, на мой взгляд, обнаружила желание все вокруг замечать. Не так вот тревожно подсчитывать, не из страха упустить, оглядываться по сторонам, а вот просто каждый день пробую словить видение туриста, когда хочется детали впитать, запахи ощутить, полной груди все вдохнуть, побыть местной. Ну, не то чтобы я не местная, но из-за вот этих скоростей очень многое ускользает из взгляда, да, можно было присмотреться и заметить, а не получается. И оказалось, вечерами в столице царит далеко не умиротворение. В пробках прокрастинируем, вот от этой невозможности расслабиться изнываем и двигаться дальше тоже. Вот и подумала, а почему бы не пересесть на велосипед? А что, заправлять не надо? Свободу и ветерок легко ощутим, никаких пробок, никаких расписаний. Плюс тело в норму придет, глаз расслабится. Пешком такого, естественно, ощутить невозможно. Поэтому едем, куда глаза глядят. Как вам такая идея? Может быть, вы уже счастливый обладатель велосипеда и практикуете куда-нибудь доехать, подъехать и вообще без велосипеда себя никак не признаете. Вы без этих двух колес. Ну тогда напишите нам в телеграм-чат свою историю велосипедную. Напишите, сколько вам лет. Можете в целом эту информацию утаить. Но пользуетесь ли велосипедом вот так ежедневно, естественно, по хорошей погоде? Мне было бы интересно узнать, что вы думаете об этом виде транспорта. Готовы ли вы на него пересесть? Пишите свои истории, и в конце часа кому-то из вас, в конце этого часа кому-то из вас, авторы истории велосипедных, подарю набор чая Такамори согревающий. Ну а пока у нас с вами есть приветы. Приветы в телеграм-чат тоже присылайте, они и в этом, и в следующем часе прозвучат обязательно. И вот Надежда пишет, что сегодня день рождения у Ирины Егоровны Воравка. С юбилеем поздравляет ее 11-й цех Минского электротехнического завода имени Козлова. Серьезными делами там занимаются. Трансформаторы собирают и вообще-то оборудование для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. И в том числе Ирина Викторовна и весь ее 11-й цех вот в этом состоянии креативном, вдохновленном, терпеливом, целеустремленном существует уже многие годы. Но вам желают, покоя такого приятного, чтобы внутри не подгорали дедлайны, чтобы на самое важное времени всегда хватало. На любовь, на нежность, на восхищение, на то самое узнавание действительности, чтобы каждый день не то что пролетал быстро, незаметно и нечего было вспомнить, чтобы в конце любого дня вы могли десятки счастливых мгновений перечислить перед сном, обнять своих любимых людей, строить планы на будущее и знать, что всегда у вас все будет замечательно. С днем рождения!
0: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Билетик до Луны и дух авантюризма, присущий велолюбителям. Не понимаю, как можно не получать удовольствие от этого транспорта, но исключать от аномалий такой не будем. Два колеса, педали, свобода. В тегачате душевного радио собираю ваши истории, плюсы и минусы. Если обнаружите, вставляйте там, можете пока даже почитать велосипедные истории, кому и как пригодился этот навык, кто сейчас пользуется велосипедом, зачем это делает. В следующем часе расскажу самые интересные, пока можете сами глянуть, что там пишут другие, вдохновиться и оставить свой комментарий можно легко. Добавляйтесь в тегачат. Просто, если впервые это делаете, нажмите такое подтверждение, что вы не робот, и все. И вы уже с нами в нашей душевной семье. Ну и в следующем часе мы решим, кому из вас, авторы велосипедных историй, достанется в подарок согревающий, бодрящий, вообще такой разный набор чая Такамори. А пока приветы, которые тоже можно оставлять в ТГ-чате. У нас оттуда основная связь, вообще все соцсети у душевного радио есть. Пишите там, где вам удобно. И привет сегодня папе передает Виктория. Александр, Фомин, вся семья, огромный привет вам шлет. Не только доченька, желает хорошего дня. Ну и вот что может быть ценнее таких сообщений от детей своим родителям? Может быть, Виктория соскучилась, может быть, просто вы ей приснились, а может быть, и что-то от вас надо, Александр. Такую возможность мы тоже не исключаем, да, папочка? Вот. Ну хорошо, что приветы продолжают приходить вот от Ольги. Привет, Леночке тоже прилетел. Желает все сегодня успеть вам, Ольга. Помните, Елена, что вы умница и красавица. Вот в такой атмосфере дружеской очень легко существовать. Ведь настоящие подруги – это не обязательно какой-то шипящий клубок, правда? Это или там кто-то с метлами, собирающийся на шабаш. Но это обычно люди, которые в разных обстоятельствах свою дружбу проверили и знают, как друг друга поддержать, как друг с другом помириться. Поэтому надеюсь, что у вас сегодня настроение совпадет, и вы друг друга удержите в хорошем настроении. Ну а мы постараемся на душевном радио настроение всем такое весеннее, ароматное, музыкальное подарить.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Шри-Ланки, передает Белта. Стороны планируют формировать дорожную карту и план дальнейших взаимоотношений. Президент отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам ко дню семьи. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Прием граждан будет осуществляться завтра в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор. Более подробная информация есть на сайте Белорусской нотариальной палаты. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Домашевской, Радиальной и Ваупшасова, а также на Академической и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Великобритании выставили на аукцион шоколадную плитку, в возраст которой достиг 126 лет. Она была произведена компанией Cadbury, упакована в жестяную коробку в 1900 году по распоряжению королевы Виктории. Эта серия стала предшественником шоколада в рождественских жестяных коробках с изображением принцессы Марии времен Первой мировой войны. Лот будет выставлен на аукцион 19 мая. Ожидается, что шоколад и его оригинальная жестяная коробка будут проданы за $540. И к новостям компании. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки.бай. Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,80.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве 15-17 тепла. В Минске до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Если тяжело в четверг, и кофе с корицей пробовали, и спали крепко, это не железодефицит, не бури магнитные, что редко бывает, значит, идем к собственной вершине. Туда всегда добираться трудно, и связь не ловит, чтобы понимать, сколько осталось. Но зато потом, как собой будем гордиться. Собственно, ради этого тщеславного мгновения и живем. А жизнь современная. Современные философы не зря сравнивают с вождением велосипеда, потому что, чтобы сохранить равновесие и там, нужно двигаться вперед. И сегодня вы рассказываете в телеграм-чате свои истории, связанные с велосипедом. Ну, может быть, это сказка когда-то в детстве где-то там звучала на фоне, и потом велосипед просто в гараже остался и покрылся огромным слоем пыли. А может быть, вы до сих пор крутите педали? Ну, расскажите тогда об этом нам, всей стране, самые интересные истории обязательно попадут в эфир. Расскажу их в этом часе, и кому-то из вас, автор самой интересной истории, достанется набор чая Такамори, чтобы вот и к морю доехать, чтобы в любой момент устроить себе привал, пикничок и разнообразить отдых вот такой минутой релаксации, заботы о себе. Пишите еще привет в телеграм-чат. В этом часть они могут прозвучать. И вот Ольга привет отправляет подружке, хочет вообще-то всем душевным тоже передать привет. Вы тоже это можете сделать в телеграм-чате, в инстаграме душевного радио, оставляйте сообщения.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: И окна сегодня не мокрые, и лучи весенние видны, и в ТГ-чате родина много приветов. Но день-то по-настоящему хорош, оказывается. Можем его таким сделать, если захотим. И вот Елена хочет разукрасить улыбкой день Натальи Васильевны, бухгалтера. Хорошего дня желает вам Елена. Настроение, но в бухгалтерии оно вообще-то всегда должно быть. Это самое настроение. Туда к вам, думаете, просто так люди? Люди заглатывают. Просто так люди к вам заглядывают. Все хотят уюта, вот так вот взять хоть кусочек, угоститься чем-то ароматным, чем-то сладеньким, печенье. У вас наверняка где-то там находится на самых видных местах гостеприимства. Просто выходит за края. Какая у вас организация, не имеет даже большого значения. Главное, чтобы в бухгалтерии всегда было уютно, чтобы вязаная салфетка, веточка кружевная где-то лежала, чтобы продукты не переводились. Потому что если у бухгалтера плохое настроение, то не видать вам премий, и нам в том числе. Поэтому всем бухгалтериям шлем большой-большой привет от душевного радио. А Сергей рассказывает, что сегодня самое время подходящее для привета и поздравления мини-футбольного клуба «Белэнерго» с победой в Суперлиге. Вот, да, люди занимаются футболом помимо работы. Такой тимбилдинг организовала «Белэнерго» для своих сотрудников. Пишет Сергей, что ребята большие молодцы. Он как настоящий болельщик вникает во все тонкости футбольного, мини-футбольного мира. Сезон начинался, пишет Сергей, мягко говоря, не очень. Мы Сергею не верим. Это он что-то он критикует вас. Но благодаря профессионализму и огромному стремлению команда выдала крутую серию побед и стала чемпионом. Ну, либо к чемпионству стремится, либо уже вот эти лавры все собирает. Меня очень удивляют люди, которые помимо работы находят силы еще заниматься спортом. Сколько бы ни было времени свободного, для любимого дела время всегда найдется. Поэтому всю мини-футбольную команду, я бы вообще хотела, чтобы у вас команда была макси-футбольная, чтобы как можно больше у вас было классных спортсменов, чтобы еще к вам в «Белэнерго» переходили люди из других организаций только потому, что у вас очень классный тимбилдинг, у вас много есть возможностей для такой спортивной реализации. Побед вам желаем в любых гипер-мега-лигах. Побеждайте всех, побеждайте в первую очередь свою лень, да, ну и, конечно, развивайтесь до невероятных масштабов, а мы будем за вас очень радоваться. И, кстати, приглашайте на игры. Если вам нужны громкие болельщики, то это ко мне.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Сульвин Шибека.
2: Велосипедные вайбы ловим только за окошком. Потеплело. По мне, так вообще идеально, когда покупка такого транспорта – это единственная в него инвестиция, чтобы никаких ТО, ремонтов, минимум гаджетов, вот звоночек. Что там еще нужно? Зеркальце? Ну, у всех его, конечно же, нет. Но это просто я такой человек, которому для счастья мало чего надо. Но есть велосипедисты, которые ценят вот этого двухколесного друга не за технические характеристики, а за как произведение искусства, за дороговизну, за уникальность и истории. И вот, оказывается, на аукционе за $500 000 продали велосипед Trek Butterfly. Его рама украшена настоящими крыльями бабочек. Видимо, для увеличения скорости это все было придумано. Он когда-то был под Лэнсом Армстронгом на Tour de France 2009 года. Но еще есть велосипеды за $1 000 000. Они разработаны компанией Surly Bikes, покрыты золотом 24 карата, 600 черных бриллиантов тоже где-то в раме, 500 сапфиров. Но такие велосипеды очень жалко вообще вывозить куда-то из своего суперохраняемого гаража за территорию усадьбы, потому что в моменте будет больше тревоги, чем наслаждения, а у нас же велосипеды везде проезжающие. Велосипеды, которые не жалко пристегнуть у какого-нибудь самого простого магазина и быть уверенным, что никто даже на него не взглянет. Ну, это моя логика. А что у вас? Какие у вас истории связаны с велосипедами? Вы их публикуете в телеграм-чате Душевного радио. Это все легко сделать. Каждый из вас может присоединиться к нашему обсуждению, почитать истории. И вот меня просто удивила вот такая информация. Пришла от Антона. Он пишет, просто вдумайтесь, как будто задачку по математике мы сейчас с вами услышим. В 2018 году мой вес был 105 кило. За 4 месяца с помощью велосипеда я убрал 20 кило. Вопрос. Как быстро я их вернул? Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что вот с помощью вот этих педалей ездил на работу туда-обратно, получалось 25 километров. Практически не менял режим питания, то есть ни в чем себе не отказывал. И самые теплые отношения поэтому сложились с этим видом транспорта, что в жизнь свою принес свободу, ветерок. Чуть раньше выезжал на работу, чуть позже с нее возвращался, но уже 8 лет прошло, вес по-прежнему в норме у Антона. И ездит он в летний период на работу, то есть только за лето, да, только за активность летнюю он вот каким-то образом умудряется поддержать целый год себя в тонусе и в норме. Ну, Антон, ваше поздравление, ваш адрес, вот такой лайфхак. Забираем, кому нужно прийти в форму, велосипед берем, смахиваем с него пыль. А Мария говорит, что велосипед помогает ей в передвижении уже давным-давно. Ей 52 года. А она все катается. А когда родился внук, они добавили сиденье к велосипеду, и теперь все вместе катаются практически вокруг Гомеля на дальние расстояния. Внучок сидит, болтает ножками вот, и спрашивает у Марии, а сколько у тебя энергии осталось? Это я все цитирую, да? А она говорит, что ой, еще очень много. А он такой, просто я уже устал, у меня энергии ноль. Ну, конечно, сидеть не так занимательно, правда. Но в этом случае нужно внука чем-то увлекать съедобным, хрустящим. Что-то ему с собой складывать такое, чтобы любое путешествие приносить, вот приучать немножко, да? К тому, что кататься на велосипеде занимательно. Плюсов в этом деле много. Ну и чтобы какая-то гармония была, баланс. Вы сжигаете калории, а внучок их, наоборот, приобретает.

0: Реклама. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Для кого-то из нас велосипед – обыденный транспорт, который, главное, чтобы свою функцию выполнял, крутил педали, колеса, помогал перевести грузы. Но даже моя непривередливая бабушка оценила легкую раму и в горках теперь до дачи добирается 5 километров с большим энтузиазмом. Ну а мы передаем привет всем, кто только думает, как бы пересесть на этот символ свободы, как бы исколесить страну на двух колесах и делиться историями в телеграм-чате душевного радио. О, и вот Сергей и Инна тоже. Ой, сколько у вас историй? Мне очень нравится все их читать. Например, вот Ирина рассказывает. Выбираю самые такие сочные. Все остальные можете тоже прекрасные истории посмотреть, почитать, найти в тегачате душевного радио. Ирина рассказывает, что у них традиция. Уже как 3 года они с семьей открывают велосезон 8 марта поездкой по Беловежской пуще. И не важны людям погода, температура за бортом. Главное, что у младшего участника, 11-летнего, и старшего, 76-летнего, хватает энтузиазма и желания вместе провести время. Поездка по пуще заряжает бодростью их семью, энергией и дарит эмоции, а усталость совсем не чувствуется, рассказывает Ирина. Конечно же, мы не верим, что усталость не ощущается. Маршрут 27 км, между прочим, заездом в резиденцию Деда Мороза. Но как традиция семейная, это что-то невероятное. Ирин, честное слово. А Инна пишет, что они в Петербурге, во-первых, слушают душевное радио. Здравствуйте! И мама ее есть на дачу. И они катаются на велосипедах по центру города, вокруг Невы. Обожают велопрогулки, потому что велосипед у Инны ассоциируется с белым кабриолетом. Это ее транспорт, подружка так назвала, и очень приглянулось именно такое обозначение Инне, этого хобби, плюс здоровье. Мне кажется, что мы столько плюсов нашли велосипедом, а о минусах только Григорий Остер, да, рассказывал во «Вредных советах». Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, эти строки все, наверное, знают, а навстречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню, в кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он простит. Но сейчас самое сложное, что нам нужно сделать, это выбрать того, кому подарим набор чая Такамори, который можно взять в свои велопрогулки по любым маршрутам, заваривать, наслаждаться. Но мне кажется, лучше всего О истории рассказывают нам лайки, которые вы оставляете под сообщением. Присоединять еще есть несколько секунд, чтобы выбрать окончательно победителя. А пока я, пользуясь несложными математическими приемами, считаю количество лайков, тут же все написано, да? Вот, мы сейчас определим. На данную секунду я считаю, что история Марии принесла больше всего эмоциональных реакций. Мария, мы вас поздравляем! Мария и на работу, и везде, и по магазинам ездит на велосипеде. Это ее история была про внука, который болтает ножками, ездит с бабушкой и дедушкой туда, куда они завезут. Но пускай только хорошие маршруты у вас будут, Мария. Ну а спасибо вам большое всем за приветы, за истории. А Марии за кадром расскажу, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь. Об этом по итогам встречи с президентом заявил министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат. Как передает Белт, Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. В свою очередь, Шри-Ланка рассчитывает нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Завершить исследование площадок для создания пункта захоронения радиоактивных отходов планируют к ноябрю. Сейчас проводят работы по мониторингу и выбору места для строительства. На первом этапе анализировалась вся территория страны. Было определено порядка 20 потенциальных районов для размещения площадки. Сейчас с большой детализацией идет обследование 3 районов в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях, где можно рассматривать вариант по размещению пункта захоронения. ГАИ усилит контроль за грузовиками. Автоинспекторы уделят внимание профилактике нарушений и ДТП с участием грузового транспорта с прицепами. За 4 месяца по вине водителей большегрузов произошло 126 ДТП. В них 17 человек погибли и 129 получили ранения. ГАИ напоминает водителям о необходимости контроля за состоянием груза, а также за техническим состоянием транспорта. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу 2 событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александры Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, дожди пройдут в восточных районах, ночью плюс 1-11 в Бресте, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла, в Минске 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радиошоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Мы люди, поэтому в любой момент можем ощутить невероятное желание как-то разнообразить свою жизнь. Бывают такие критические моменты, когда, как раньше уже не хочется, по-новому еще не придумали, как именно хотим строить свои будни и выходные, вообще свободные минуты, хотим себе организовать или, наоборот, их слишком много и занять бы их работой. Тоже такие мысли случаются. Но разнообразить свои вечерние часы я точно помогу в этом часе кому-то из вас. 14 июля знаю, чем займется победитель музыкального квиза. 2 билета подарю на спектакль «Сниму квартиру». Но не потому, что вам нужно обязательно снять квартиру, а потому, что вам нужно развеяться. Вот этим мы и отличаемся. Всегда улавливаем вот эту нотку усталости и помогаем вам разнообразить свои будни. Ну, а сегодня четверг, уже где-то облака затянули солнышко, но мы сейчас их быстренько разгоним руками, ногами или чем угодно, потому что будем двигаться и подпевать душевным песням.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Все мы сейчас немного как Джо Ватный Глаз, да, потому что тополь цветет. Естественно, это не заметить невозможно. Вот эта вата, этот снег уже в воздухе залетает туда, где ему не рады, но на улицах все равно какое-то праздничное настроение сохраняется, потому что обычно после праздника что остается? Конфетти! И чем-то вот это состояние погоды напоминает постпраздничный момент. Но никаких дофаминовых ям у нас не будет, потому что в эфире музыкальный квиз, и сейчас вы уже знаете, что нужно будет сделать. Во-первых, открыть телеграм-чат душевного радио. Где угодно открывайте, естественно, делайте погромче звук, потому что сейчас вы услышите три произведения, три кусочка знаменитых треков. Естественно, все из нашего душевного плейлиста. И кто первым укажет в телеграм-чате в одном сообщении, что только что вы услышали, тот получит от душевного радио подарок. Билеты! Билеты на комедийный спектакль «Сниму квартиру». Две штуки. Ну что, вы готовы? Делаем громче!

0: ты грустишь почему-то.
1: Ну а мы, естественно, не грустим, мы набираем сообщения. И кто же первым это сделает, скоро-скоро узнаем. Но я напоминаю, что если вы в течение месяца выигрывали уже что-то на душевном радио, к сожалению, подарок вам не сможет достаться. Такие правила, это не я вредная. Ну что, поехали, пишите свои ответы в ТГ-чат. Скоро проверим вашу музыкальную интуицию.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

сто тысяч демонов, а за меня только Бог один. Я счастливым тебя не сделал.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Даже в мыслях не было никого судить, но вот придется, потому что время подводить итоги музыкального квиза. Вы писали в телеграм-чат душевного радио, договорились здесь встретиться, добавлялись. Видела, что вы завтра присоединитесь к музыкальному квизу, наверное, но как иначе. А пока давайте мы проверим, какие ответы я желаю услышать, какие принесут кому-то из вас победу.
2: Девочка с севера, девочка не оттуда.
1: Мы услышали, конечно же, группу «Премьер-министр». Девочка с севера. Потом подпевали группе «Серебро», скажи, не молчи. Ну а здесь, конечно же, далеко не все написали правильный ответ. Хотя, мне кажется, можно немножко уровень критики снизить в четверг в конце обеденного перерыва, потому что и группа «Браво» был ответ, и Валерий Сюткин, но и те, и другие исполняли эту композицию. Поэтому первый правильный ответ, который я увидела в телеграм-чате, пришел от Людмилы. Людмила, мы вас поздравляем! Эти аплодисменты и победа в музыкальном квизе сегодня звучат просто в вашу честь. А вам отправляются в ваши ручки два билета на комедийный спектакль «Сниму квартиру». 14 июля трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. И история вас ждет о чудесах и о том, как они меняют судьбы уже взрослых и состоявшихся людей. Тренируйте музыкальный вкус и услышимся завтра.

0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Какое же время интересное живем, можно собрать себя и вокруг себя все мировое, что откликается. Понравилась какая-то косметика, пожалуйста. Кружка Пифагора впечатлила, если вдруг в Греции оказались. Вот, можно ее привезти, ну или заказать. Сейчас же все есть на маркетплейсах. Хотите ананасы с таким испанским вайбом, манго из Китая, пожалуйста, все что угодно. Из Китая тоже можно заказать, а кружить себя тем, что нравится, тем, что дает каких-то красок жизни, если хотите, чтобы она была яркой. Если наоборот, интересен бежевый, что-то нечто спокойное, книги, походы в театры, даже виртуально можно путешествовать по музеям, можно слушать любую музыку в интернете, столько всего можно найти. И как при всем при этом мы умудряемся еще находить время для грусти. Сожалеть о том, что вот сегодня конкретно энергии не хватает, выгорели мы. Ну, просто если представить, что раньше, да, люди бы подумали, узнав, сколько у нас всего сейчас есть и может быть, стоит только захотеть. Ну, да, тут просто спасает чувство юмора. Понятно, что переживания всегда актуальны, они в любое время остаются внутри нас, но все-таки давайте сделаем акцент на вот этих благах, которых вокруг очень много. Протянем ручку, ну и конкретно завтра протянем руку и напишем «Привет» в Телеграм или в любую социальную сеть душевного радио, порадуем близких. Потом сыграем музыкальный квиз, потом можем интуицию проверить в шестом чувстве. Будет завтра новый день. Встречаемся здесь в 12.00. Пока-пока!

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанка» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси в прошлом месяце продолжилось снижение уровня валютизации экономики. Как сообщили в Нацбанке, продолжает повышаться доверие к белорусскому рублю как средству сбережения. Растут срочные рублевые депозиты. Сейчас в банках 17 миллиардов рублей. За прошлый месяц сумма выросла почти на 400 миллионов, либо на 2,5%. В Беларуси на республиканских автодорогах с 25 мая начнут действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. С 11 утра до 8 вечера при дневной температуре выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Ограничения будут действовать до конца августа. У жительницы Могилевской области подтвердили бешенство после контакта с бездомным котом. Как сообщили Белта, в Минздраве животное поцарапало пострадавшую кожу на руке. Женщина за медицинской помощью не обращалась и курс специальных антирабических прививок против вируса не получала. Как подчеркнули в Минздраве, бешенство – абсолютно смертельное заболевание. Появление клинических признаков указывает на то, что оно вошло в острую фазу, и человек погибает от паралича дыхательной системы или остановки сердца. В Минздраве подчеркнули, чем раньше после контакта с животным начата иммунизация против бешенства, тем быстрее произойдет выработка иммунитета и, вероятнее, благополучный исход. Акбарс накануне обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 5-1. Теперь в серии ничья. 1-1. Далее соперники переедут в Татарстан, где встретятся завтра и 17 мая. Пятый поединок состоится в Ярославле 19 числа. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kazyminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, дожди пройдут в восточных районах. Ночью плюс 1, 11, а днем в Бресте плюс 21, 23, в Гродно 20, 22, в Витебске 12, 14, в Могилеве 14, 16, в Гомеле 15, 17 тепла, в Минске без осадков и 18, 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанка» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
6: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Про.бай» и 24 афиши.бай.
7: При поддержке «Душевного радио».
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057. Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас бочковой, белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Правительства Белоруссии и Азербайджана договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Постановление подписал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Согласно документу, стороны признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами обоих государств. Граждане Белоруссии и Азербайджана смогут обменивать свои права без сдачи теоретических и практических экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. Новый механизированный щит «Мария» начнет работу в конце мая. Он будет прокладывать один из тоннелей столичной подземки. Как сообщает Белта, специалисты заканчивают монтаж комплекса в котловане на улице Богдановича. Запуск запланирован в сторону станции метро «Юбилейная площадь». Проектирование четвертой кольцевой линии намерен завершить в 2028 году. Процесс разделен на очереди и этапы. Первая пусковая очередь будет включать три станции, которые расположатся от улицы Богдановича до улицы Тимирязева. Лесхозы Беларуси в этом году намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик. По его словам, ежегодно лесхозы перерабатывают 4 миллиона кубометров деловой древесины. На экспорт поставляют около миллиона кубометров пиломатериалов. Специалисты оценили предложения на рынке производителей линий лесопиления и остановили выбор на китайских компаниях. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. Подумай о своей ласточке уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей, 70 предложений со скидкой 50%. Забирай промокод на сайте в приложении «Сливки.бай». Домино срежут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, дожди пройдут в восточных районах. Ночью плюс 1-11, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17, в Минске 18-20, тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Доброго дня.

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
3: Танцуют все!

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов.

0: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанка» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. С 1 июня в Беларуси стартует второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Ожидается, что подорожают горячая вода и отопление. Увеличение платежа будет небольшим. Кроме того, в нашей стране вырастет тариф на электроэнергию для нужд отопления. Новый жилой микрорайон Зеленой гавани Минск с 1 июня свяжет городской общественный транспорт. Автобусный маршрут будет стартовать в Уручье и пройдет по новой дороге в обход Кольцевой. Маршрут номер 200 тронется с ДС Уручье-2, будет следовать через станцию метро Уручье, а потом свернет в сторону военного городка. На подъезде к колодищам сделает остановку у АЗС, после чего направится к центральной площади Зеленой гавани. На магистраль протяженностью 3,5 километра компания-застройщик потратила около миллиона долларов. Лучшей автоледи страны и победительницей республиканских соревнований по водительскому мастерству стала представительница команды ГАИ МВД Анна Калишко. Всего в конкурсе участвовали 24 команды из Беларуси и 2 из России. В программе были как классические дисциплины автомобильного многоборья, так и творческие конкурсы. Участницы испытали себя визитные карточки, проверки знаний правил дорожного движения, вождение на автотренажерах, практическом вождении автомобиля. Финальным стал творческий конкурс на лучшее украшение и дизайн авто. 8-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. Через час барановичи сыграют против Гомеля. Завтра Неман встретится с Ислычью и Минск с Белшиной. 17 мая пройдут матчи Днепр-Могилев и Динамо-Брест, Нафтанова-Полоцк, Славия-Мозырь, Торпедо-Белас-Витебск и Арсенал-МЛ-Витебск. Кроме того, 20 числа Батэ сразится с минским Динамо. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах. Ночью плюс 1-11. Днем в Бресте плюс 21-23. В Гродно 20-22. В Витебске 12-14. В Могилеве 14-16. В Гомеле 15-17 с плюсом. В Минске без осадков и 18-20 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: От Беларусбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
3: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Сыр «Молочный мир» легкий. 20% жирности. Всего 2,99 за 200 грамм. Щековина копчено-вареная, смачная. «Велес Мит». Всего 11,59 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Машина места не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машина места не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.
1: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – «Белкарт» и «Беларусьбанк».
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. В Беларуси отсутствуют риски распространения хантавируса. Об этом рассказали в Минздраве. А также отметили, что поскольку естественный переносчик инфекции не встречается на территории Европы и Азии, в Беларуси отсутствуют риски формирования потенциала для распространения этой инфекции. Однако в целях недопущения возможного завоза вируса в страну усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими лицами во всех пунктах пропуска на нашей госгранице. На Белпочте рассказали, как распознать фальшивого работника связи. Основные признаки мошенника следующие. Граждане звонят или пишут с неизвестного или скрытого номера в мессенджере. Просят назвать код подтверждения из СМС. Может прийти сообщение со ссылкой для уточнения адреса, оплаты доставки, получения посылки. Кроме того, нередко граждан торопят, запугивают их или запрещают рассказывать кому-либо о разговоре. При подозрительном звонке или сообщении следует сообщить в милицию по номеру 102. При возникновении сомнений или вопросов можно также позвонить в контакт-центр Белпочты, телефон 154. За фото в цветущем рапсе белорусов могут наказать штрафом до 1350 рублей. Рапс не декоративное растение, а важная сельскохозяйственная культура, поэтому заходить вглубь поля, топтать, ломать или срывать стебли ради эффектного снимка строго запрещено. Этот принцип действует на любые другие сельскохозяйственные угодья. Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, так как запах сирени вызывает сильную головную боль, особенно нежелательно ставить ее в спальню, предупреждают специалисты. Все из-за сиринга, содержащегося в листьях и соцветиях сирени. Это может вызывать аритмию, нарушение сна, головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения. Новостям компании «Вдомино» срежут цены. Только в мае, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
1: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах ночью плюс 1-11, а днем в Бресте плюс 21-23. В Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла. В Минске без осадков и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Ага. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: нами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТБанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: время. 19:00. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент сегодня встретился с министром иностранных дел Шри-Ланки. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь хотела бы расширить сотрудничество с этим островным государством. Стороны планируют формировать дорожную карту и план дальнейших взаимоотношений. Глава государства отметил, Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. И Шри-Ланке могут быть интересны эти сферы. Напомню, уже подписано соглашение о воздушном сообщении. С 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Как передает Билд, постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Соглашение закрепляет право граждан Беларуси и Азербайджана на обмен водительских удостоверений без сдачи теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание. В Беларуси появится еще одна музыкальная дорога. На трассе Брест, Национальный парк Беловежская пуща, уже уложили около 700 метров нового асфальта. Следующим этапом станет нанесение специальных шумовых полос. При проезде по ним водители смогут услышать мелодию песни «Беловежская пуща» песняров. Напомню, первая музыкальная дорога появилась в Беларуси 2 года назад. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже 3-й год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерт, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах. Ночью плюс 1-11, а днем в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла. В Минске без осадков и 18-20 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
4: Пусть тебе 18, ты осталась одна. И Сережка с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнимать, я кота-ра-та-та. Начну целовать, соберу сердце звуки, но ты не услышишь и слова любви. Мне не напишешь, передам я записку, ты порвешь ее вновь, ты сотрешь эту песню, не сотрет.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Вау! Бетера раздает двойной бонус.

0: бытов.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце.

0: слушаете «Душевное радио».
1: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене!» Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова!
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую! 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Душевное радио. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая, Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка Душевного радио. Это про тебя.
3: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и фены, кровь моя течет, и

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

і в тихом морі добрий путь суліло. На палубі другого